0: 法义务。
1: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
2: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部五号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
3: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
2: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
4: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
2: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
5: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
1: 好，来关注美伊冲突。首先看到，据俄罗斯媒体八号报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬八号晚在土库曼巴西举行了会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，中东地区局势是当前最紧迫的问题，俄方了解伊朗正切实努力结束地区冲突，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
6: Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
2: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出伊方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。据伊朗新闻电视台八号报道，佩泽西奇扬当天还表示，伊朗不会离开谈判桌，已与美方交换了各自提出的新提案，一旦确定，双方就会通过中间方就最终达成协议展开谈判。此外，佩泽西奇扬还对伊朗与俄罗斯之间不断扩大的互动表示满意，并强调需要按照联合战略议程深化贸易、经济和人文领域的双边关系。另据伊朗塔斯尼姆通讯社八号报道，伊朗外交部长阿拉格奇当天说，伊朗与美国仍在通过调解方继续进行间接谈判。伊朗提出了自己的方案，即所谓的7日计划，同时也听取了美方回应的意见。阿拉格奇此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在7日内重新开放，恢复正常海运。
1: 据伊朗新闻电视台9号报道，伊朗国防部发言人日前表示，尽管近期遭遇侵略，伊朗武装部队依旧保持全面战备状态，武器生产非但没有中断，反而实现大幅增长。
2: 报道称，伊朗国防部发言人里萨塔拉埃。

0: 国条款是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。日本应该深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
1: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
2: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
3: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок Тифон, Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает, в оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
2: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
4: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
2: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
5: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
1: 据俄罗斯媒体8号报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬8号晚在土库曼斯坦、土库曼巴西举行会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，中东地区局势是当前最紧迫的问题，俄方了解伊朗正切实努力结束地区冲突，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
6: Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
2: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出伊方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。据伊朗新闻电视台8号报道，佩泽西奇扬当天还表示，伊朗不会离开谈判桌，已与美方交换了各自提出的新提案，一旦确定，双方就会通过中间方就最终达成协议展开谈判。此外，佩泽西奇扬还对伊朗与俄罗斯之间不断扩大的互动表示满意，并强调需要按照联合战略议程深化贸易、经济和人文领域的双边关系。另据伊朗塔斯尼姆通讯社8号报道，伊朗外交部长阿拉格奇当天说，伊朗与美国仍在通过调解方继续进行间接谈判。伊朗提出了自己的方案，即所谓的七日计划，同时也听取了美方回应的意见。阿拉格奇此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在七日内重新开放。